million brain cells. MFM station. Все на свете, как луна, светла ради стебеда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все, вот